0: Здравствуйте, на Беринче радио информационно-аналитическая программа «Кыргызстан». У микрофона Ирина Эгенбаева и Армек Актанов. И сегодня в фокусе нашей программы. В честь 35-летия независимости Кыргызстана тема строительства социальных объектов обычно становится частью более широкой государственной повестки как символ развития регионов и демонстрации инфраструктурных достижений. И хотелось бы сегодня отметить, что сегодня в рамках рабочей поездки в Таласскую область президент Садыр Джапаров открыл предприятие в режиме онлайн. Одновременно в онлайн-формате было открыто 100 социальных объектов по всему Кыргызстану, а также был открыт лицей «Акылман» в городе Таласе. О чем говорил глава президента сегодня в программе? Сегодня мы и поговорим об итогах юбилейного саммита ШОС в Бишкеке, экономика и транспорт, утвержден план действий по развитию портов и логистических центров на 2026-2030 годы. Он предусматривает согласованное развитие транспортной инфраструктуры. Также утверждена программа формирования зеленого технологического коридора до 2030 года.
1: На самом деле сегодня такое важное событие происходит в городе Талас, в Таласской области. Буквально недавно на центральной площади Талас состоялась церемония поднятия флага Кыргызстана. В городе сегодня отметили 35-летие независимости Кыргызстана. В торжественной церемонии принял участие президент Садыр Джапаров. Он отметил, что единство и совместный труд – главное условие укрепления государства и его дальнейшего развития. Именно сплоченность общества позволяет последовательно реализовывать проекты, направленные на улучшение жизни людей. Подробно об этом далее у нас в материале.
2: Урматту Кыргыз Республикасын президенти, Куралды күштөрүнүн башкы колбашчысы, Улуттук гвардиянын өздүк курамы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусун көтөрүүгө даяр. Улуттук гвардиянын колбашчысы.
1: Кыргызстан празднует 35-летие своей независимости. Последние несколько лет День независимости празднуется в разных областях страны. 11-12 сентября мероприятия прошли в Таласской области, в частности в городе Талас. Состоялась церемония поднятия государственного флага на аллее имени Кенишбека Нуриджанова. На центральной площади Таласа состоялась церемония поднятия флага Кыргызстана. В торжественной церемонии принял участие президент Садыр Джапаров. В Таласе в рамках визита президента открылись ряд объектов. В своей речи президент отметил.
3: Бул менин аманатым деп бабаларыбыздан калган жерди, элди, тилди, нарк насилди сактап.
4: Государственный флаг, в котором воплощены следы, сила и дух предков, отдавших свои жизни за народ и землю, это гордость нашего народа, единство нашей страны, история нашего государства, завет, оставленный предками, и самая священная реликвия, которую мы должны передать следующим поколениям. Когда поднимается наш флаг, омытый солнечным светом и увенчанный тундуком, в котором словно заключен дух наших предков, сердце каждого гражданина Кыргызстана должно трепетать. А в душе и в сознании должны звучать слова «Это моя Родина! Это мой завет!». Каждый должен чувствовать ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям земли, народа, языка, традиций и ценностей, оставленных нам предками. Мы прошли через различные испытания, ошибались, оступались, переживали непростые времена, но не сломались. Мы искали свой путь, приобретали опыт и постепенно стали глубже осознавать свои истоки и возвращаться к своим истинным ценностям. Цель страны — построить развитый Кыргызстан, где будет больше образованных и целеустремленных молодых людей, а каждая семья сможет уверенно смотреть в будущее. Ответственность граждан за сохранение земли, языка, традиций и национальных ценностей, сплоченность общества и совместный труд позволяют реализовывать проекты для улучшения жизни людей.
1: 35-летняя история независимого Кыргызстана преподала нам немало важных уроков. Этот путь, конечно, не был легким. Мы прошли через различные испытания, ошибались, оступались, сказал также Садыр Джапаров. Глава государства подчеркнул, что цель – построить развитый Кыргызстан, в котором будет больше образованных и целеустремленных молодых людей.
3: Мына ушул багыттагы иш аракеттерибиздин аркасында Талас шаарында акылман лицейин, мусулман коомчулугу үчүн сыйынуу жайын ачып, Манас ордо комплексин жаңылап, Айтматов ааламы даңазалануу алдында турат. Ал эми облус борборунда элдин ээн эркин эс алуусуна багытталган атайын аллея.
4: Каждый из нас должен показывать любовь к родине не словами, а делами. Сохранение государственности для следующих поколений зависит от сегодняшней работы, единства общества и качества образования детей. Лицей Акылман, обновление комплекса Манас-Урдо и проект Айтматов Ааламы. В городе построили прогулочную аллею, развлекательный центр Баластан и новый корпус филиала Кыргызского национального университета имени Джусупа Баласагына. Для жителей приобрели электробусы. Развитие приобретает настоящий смысл только тогда, когда человек ощущает положительные изменения в своей повседневной жизни. Страна прошла через испытания и ошибки, но сохранила государственность и накопила опыт. Задачей властей он назвал создание условий, при которых каждая семья сможет уверенно смотреть в будущее, а образованной молодежи станет больше.
3: Таза ниет менен эмгек кылып, жасалган иштерге калыс баа берип, мамлекетке кол кабыш кылганда гана мамлекет күчтүү болот. Айрыкча азыркы жаш муун бул максатты ишке ашырууда бизге арка бел болот деп бекем ишенем.
1: В Таласе в рамках визита президента открылись ряд объектов. Новый корпус Таласского регионального многопрофильного института КНУ имени Джусупа Баласагына. Студенты очень рады.
5: Я на самом деле очень рада этому событию, то, что у нас строится новый корпус. Ведь я считаю, что это не только расширение пространства, но и развитие и совершенствование нашего университета. Я с нетерпением жду, когда же мы туда пойдем учиться.
1: Также состоялось вручение ключей от 30 электробусов для Таласа. Открытие центральной мечети Таласской области, открытие президентского лицея Акылман и 100 социальных объектов в онлайн-режиме, открытие центрального стадиона Таласа, открытие новых объектов в комплексе Манас-Ордо, открытие детского развлекательного центра Баластан. Как отметил полпред президента в области,
6: здесь будет торгово-развлекательный центр, и здесь будет музей цифровых искусств, первый в Кыргызстане. Также здесь мы о приобретении 10 роботов, которые будут работать на данном центре гидами, экскурсоводами в музее цифрового искусства. И также будут каждую неделю здесь проводиться робот-шоу.

0: Также торжественное мероприятие на центральной площади 35-летней независимости Кыргызской республики. Открытие завода по закупке, переработке и экспорта фасоли в селе Ботырек. Открытие культурно-мемориального комплекса Айтматов Аламы в селе Шекер. Главные праздничные мероприятия, посвященные 35-летней независимости, согласно устоявшейся традиции, чествование разных регионов завершилось в Талаской области. Эрмек Актанов, Биринчи Радио.
1: И сейчас переходим к не менее важной теме. Бишкекский юбилейный саммит ШОС не просто прошел без сбоев, но и смог стать важной международной диалоговой платформой. Оценка охватывает сразу несколько уровней, от конкретных инфраструктурных проектов до места Кыргызстана в меняющейся мировой финансовой архитектуре. Транспорт, энергетика и инвестиция – это три главных направления. Как утверждают эксперты, саммит позволил Бишкеку продвинуть перспективные проекты в транспортно-логистической сфере, энергетике и активизировать приток инвестиций.
0: ШОС набирает силу как самодостаточный полюс мира, где выстраиваются принципиально новые отношения между странами на основе широкого консенсуса с учетом национальных интересов партнеров. Эта конфигурация стала базисом, на основе которого началось укрепление большого пространства евразийского развития. Новая модель оказалась востребована и привлекательна. К ней проявляет интерес десятки государств, в том числе за пределами Евразии. Зона интересов сотрудничества постоянно расширяется. В отличие от остального мира, партнеры по организации смогли выстроить механизмы поддержки и взаимодействия так, что экономики стран-партнеров, несмотря на нестабильность, продолжают расти. Объемы торговли растут, отношения и связи между государствами ШОС стабильны. Как отмечают эксперты, формируется новая геополитическая реальность, открытая к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми и при этом способна обеспечить защиту от нестабильности и внешних шоков. В этой системе координацию большую роль начинают играть страны глобального юга – Китай, Индия, Пакистан. Их экономики, промышленные потенциалы, ресурсная база, научно технический уровень и человеческий капитал – это одна из важных опор для выстраивания взаимодействия на большом евразийском пространстве. Центральная Азия – это мост взаимодействия. Через этот регион выстраиваются коммуникации и транспортные коридоры, которые свяжут юг континента с севером и европейской частью. Вместе с тем открывается удобный выход на Кавказ и страны Персидского залива. Гармонизация этого пространства создает практически неограниченные возможности для развития Шанхайской организации сотрудничества. Поэтому крепкие и доверительные отношения Кыргызстана со странами глобального юга имеют исключительно важное значение для налаживания новых контактов, расширения сферы совместной деятельности и укрепления экономического потенциала республики. Это касается всего спектра вопросов, представляющих взаимный интерес, цифровых и креативных технологий, сельского хозяйства и фармацевтики, до создания совместных промышленных предприятий и консорциумов для реализации инфраструктурных проектов. В Евразии очень важна связанность дорог и экономик. Евразийский транспортный каркас – это сеть сопрягающихся широтных меридиальных международных транспортных коридоров и маршрутов, обеспечивающих внутреннюю и трансконтинентальную связанность стран Евразии. Основу евразийского транспортного каркаса составляют международные транспортные коридоры на направлениях восток-запад и север-юг протяженностью более 50 тысяч километров, соединяющих Азию, Европу и Ближний Восток. Сопряжение коридоров создает эффект синергии, который выражается в росте грузопотоков до 40%. В состав евразийского транспортного каркаса входят 5 ключевых международных транспортных коридоров. В 2021 году Евразийский банк развития предложил понятие евразийского транспортного каркаса. В ее основе лежит идея о важности стыковки, взаимодополнения евразийских транспортных коридоров, благодаря чему повышается транспортная связанность, снижаются торговые издержки и упрощается доступ на международные рынки, особенно для внутриконтинентальных районов и государств. По прогнозам банка, объем перевозок грузов по трем ключевым коридорам, проходящим через Центральную Азию, возрастут к 2030 году в 1.5 раза, до 95 миллионов тонн. Рост контейнерного трафика прогнозируется еще более существенным, почти на 2/3 к 30-му. Особое значение евразийский транспортный каркас имеет для стран Центральной Азии. Улучшение внутрирегиональной экономической связанности ведет к снижению издержек при перевозках между странами вдоль коридора, а также к морским портам. Старший аналитик Центра странового анализа Евразийского банка развития Айгуль Бердегулова.
2: Беспрепятственное продвижение товаров на евразийском континенте. Это соединение Юго-Восточной Азии с Европой. И так как Кыргызстан лежит на этом пути, то у Кыргызстана возникает уникальная возможность воспользоваться этими транспортными маршрутами, беспрепятственно отправлять свои товары в Европу, на рынки Юго-Восточной Азии. Это же движение не только с востока на запад, но и с запада на восток. Очень ценятся войлочные ковры, но есть проблема с доставкой этих ковров. А интерес у потребителей, европейских потребителей, к этой продукции высокий.
0: Например, экспорт в странах Центральной Азии может вырасти на 18% при сокращении вдвое времени простоя грузов и транспортных средств на границах. При этом переход на цифровые технологии и транспортно-сопроводительные документы может дать до 4 дней экономии при пересечении границ в ходе международных грузовых перевозок. О важности перемещения товаров внутри Союза президент Союза промышленников и предпринимателей Кыргызстана Данил Ибраев.
3: Что касается какие товарные позиции экспортируются, но это исконно продукция сельского хозяйства, опять же, то, что касается золота, концентратов, различных, допустим, запчастей. Это есть частично реэкспортные позиции, то есть те товары, которые мы экспортируем в Кыргызстан, импортируем в Кыргызстан и где-то дорабатываем, экспортируем, либо же прямым образом идет реэкспорт этих товаров в наши страны Евразийского экономического союза.
0: К этому стоит добавить, что более половины от общего объема инвестиций, предусмотренных для развития международных транспортных коридоров Евразийского транспортного каркаса, до 35 года планируется направить на автодорожную инфраструктуру. Для развития логистики, торговли и туризма, особенно в странах и регионах, не имеющих выхода к морю, необходимо создание качественных скоростных автодорог. Как отметил председатель Евразийского банка развития Николай Подгузов,
4: проекты, которые затрагивают две и более стран, для нас являются приоритетными в рассмотрении. Сотрудничество Кыргызстана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана, оно развивается и нарастает. Существуют и проекты по автомобильным дорогам, по совместным энергообъектам, логистическим объектам. И мы будем наращивать объемы инвестиций здесь.
0: Очень важен международный транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия, в которую входит ЕС и 13 государств-членов, расположенных в регионах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Отметил руководитель Центра интеграционных исследований, дирекция по аналитической работе Евразийского банка развития Александр Забоев.
5: Коридор Тросека. Этот коридор сложно переоценить в создании внутренней транспортной связанности в Центральноазиатском регионе на Южном Кавказе. Этот коридор с точки зрения развития международных автомобильных перевозок незаменим в Таджикистане, в Кыргызской республике, в Республике Армения, в Азербайджане, в других странах. Сегодня много говорим о грузовых перевозках, но тем не менее социальное измерение также очень важно. Автомобильные маршруты этого коридора важны для передвижения людей, для международного туризма. И развитие туристических потоков по Великому Шелковому пути невозможно без хороших, качественных дорог. Мы видим в национальных планах Республики Казахстан масштабную программу по созданию высококачественной автодорожной сети. Вот как только в Центральной Азии будет создана такая сеть, это сеть коридоров, сеть маршрутов коридора Тросека, повысится мобильность, повысится туризм, и, соответственно, будут получаться дополнительные эффекты во всех секторах, от заправок до общественного питания и гостиничного бизнеса.
0: Однако каркас – это не только дороги. К 30-му году ожидается рост международных перевозок до 95 миллионов тонн, что потребует 7-кратного увеличения площадей, современных складов и мультимодальных хабов.
6: Биринчи радио. Здесь и сейчас.
0: Я напомню, что в эфире Биринчи радио. Сегодня мы говорим про те мероприятия, которые проходят в городе Талас. В городе Талас празднуется День независимости Кыргызской республики. Вечером будет грандиозный концерт с участием звезд местной, а также зарубежной эстрады. Подробно об этом с самого утра Биринчи радио вещает в прямом эфире, рассказывает о том, какие объекты открываются в городе Талас. Это мероприятие продолжится и завтра. Мы тоже будем рассказывать об этом. Сейчас в рамках программы «Кыргызстан. Новости». Оставайтесь вместе с нами. В эфире новости на Биринчи радио, студию микрофона Эрмек Актанов. Президент Садыр Джапаров призвал кыргызстанцев сохранять единство и показывать любовь к родине конкретными делами. Об этом он заявил на церемонии поднятия государственного флага на центральной площади Таласа. Глава государства прибыл в регион для участия в мероприятиях к 35-летию независимости Кыргызстана. «Каждый из нас должен показывать любовь к родине не словами, а делами». По словам Джапарова, сохранение государственности для следующих поколений зависит от сегодняшней работы единства общества и качества образования детей. Президент также рассказал об изменениях в Таласе. Он упомянул лицей Акылман, обновление комплекса Манас-Ордо и проект Айтматов-Аламы. В городе построили прогулочную аллею, развлекательный центр и новый корпус филиала Кыргызского национального университета имени Айджусупа Баласагына. Для жителей приобрели электробусы. Развитие приобретает настоящий смысл только тогда, когда человек ощущает положительные изменения в своей повседневной жизни, подчеркнул Садыр Джапаров. На обновление национального комплекса Манас-Ордо направили 1,4 миллиарда сомов из государственного бюджета. Об этом президент Садыр Джапаров сообщил на открытии новых объектов комплекса Таласской области. По его словам, реконструкция должна превратить Манас-Ордо в современный музейный комплекс, объединяющий историческое наследие и новые технологии. На территории построили большой зал для государственных и международных мероприятий и многофункциональный административный корпус, дом для паломников и помещение для обрядовых трапез. Площадь музея увеличили с 700 до 1990 квадратных метров. Для посетителей предусмотрены экскурсии с использованием цифровых технологий. Глава государства отметил, что строительство дорог, школы, больницы и промышленных предприятий укрепляет экономическую независимость страны. Однако, по его мнению, развитие будет неполноценным, если оставить без внимания духовное наследие и историческую память. Джапаров назвал сохранение культурного наследия и его передачу следующим поколениям одним из главных приоритетов государственной политики. Он выразил надежду на то, что обновленный комплекс станет местом, где молодежь сможет больше узнать об истории страны. В Таласской области проходят мероприятия, приуроченные к 35-летию независимости Кыргызской Республики. В Таласе открыли новый учебный корпус многопрофильного института Кыргызского национального университета имени Джусупа Баласагына. В церемонии принял участие президент Садыр Джапаров. Как сообщили пресс-службе главы государства, пятиэтажное здание площадью 5600 квадратных метров рассчитано на обучение 3000 студентов по различным направлениям. Корпус оснащен современным оборудованием, в учебный процесс внедрены цифровые технологии. Джапаров осмотрел специализированные кабинеты, в том числе кабинет имени Айтматова, Центр развития туризма и лабораторию определения качества почвы и воды. Во время встречи с преподавателями президент призвал уделить внимание качеству образования и подготовки специалистов. Отдельно обсуждалась подготовка кадров для туристических

исчез в атмосферу. В Талассе открыли центральную мечеть, рассчитанную на одновременное пребывание до 4500 человек. В церемонии открытия принял участие президент. В четырехэтажном здании предусмотрены молитвенные залы, помещения для религиозного просвещения и общественных мероприятий. Джапаров осмотрел мечеть и ознакомился с ее обустройством. В завершении церемонии состоялась молитва. Выпускников президентского лицея «Акломан» после окончания высшего учебного заведения будут сразу принимать на государственную службу. Об этом президент Садыр Джапаров отметил на открытии лицея в Талассе. Обращаясь к ученикам и их родителям, он призвал не беспокоиться о будущем трудоустройстве, а сосредоточиться на образовании, научных исследованиях и освоении новых технологий. После того, как вы окончите эту школу, а затем высшее учебное заведение, для вас будет готова государственная служба. Девушка или юноша, какую бы профессию вы ни выбрали, мы сразу примем на госслужбу детей, окончивших эту школу и вуз. По словам президента, соответствующий закон уже вступил в силу. Джапаров подчеркнул, что в эпоху развития технологий и искусственного интеллекта необходимо находить способных детей во всех регионах страны и помогать им раскрывать таланты. Строительство лицея в Талассе он назвал результатом совместной работы государства и меценатов. За поддержку проекта президент поблагодарил Болота Вильдаева. Джапаров также выразил надежду на то, что через 5-10 лет выпускники лицея станут учеными, инженерами, педагогами, врачами и управленцами, которые будут способствовать развитию Кыргызской республики. Президент Садыр Джапаров в онлайн-формате открыл 100 социальных объектов по всему Кыргызстану. Церемония прошла в рамках открытия президентского лицея «Акылман» в Талассе. В эксплуатацию введены 34 школы, 28 детских садов, 12 сооружений спортивных сооружений, 9 учреждений здравоохранения, 9 объектов культуры, 11 административных зданий и 2 объекта иного назначения. Как сказал президент, практика одновременного открытия социальных и промышленных объектов государственным праздником стала ежегодной. По его словам, новые объекты должны улучшить доступ населения к образованию, здравоохранению, спорту и культурной инфраструктуре. В рамках рабочей поездки в Талассскую область Садыр Джапаров лично принял участие в открытии ряда объектов. Продолжаем наш выпуск и далее к другим темам. Рынок Турат-Али, расположенный в городе Карасу Карасуйского района Ошской области, находится в процессе передачи в управление делами президента. Об этом сообщил директор рынка. По его словам, управ делами президента начала процесс приема рынка несколько месяцев назад. Сейчас процесс приема рынка еще не завершен. Уже 3 месяца мы никак не можем окончательно его передать. Эргеша добавил, что я ушел из должности, но пока ответственность остается на нем. Кроме этого, сообщается, что рынок Турат-Али еще известен как Карасуйский рынок, который занимает площадь по разным оценкам до 25 гектаров. На территории торгово-рыночного комплекса есть мини-рынок, такие как Омат, Киричек и другие. С 11 сентября в Бишкеке и Высоколесской области начали полноценно работать стационарные камеры контроля за соблюдением правил дорожного движения. Они установлены на 3 участках. Бишкек, улица Юнусалиева, 114/2, жилмассив Беремди-Кут-3, улица Калинина, трасса Бишкек-Балахчи, 157 километр, 700 метр, говорится в сообщении. Президент Южной Кореи объявил, что обсудит с лидерами 5 стран Центральной Азии углубление торгово-экономического сотрудничества на саммите в Сеуле. Об этом сообщает Рейтер. Глава государства анонсировал саммит Южная Корея и Центральная Азия на следующей неделе. Указано, что в Сеуле 16 сентября пройдут многосторонние переговоры с участием лидеров Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Благодаря саммиту отношения между Южной Кореей и Центральной Азией укрепляются за счет многостороннего сотрудничества на уровне глав государств. Я ожидаю, что новая северная политика, которую мы проводим, получит импульс. Новая северная политика – стратегический курс Южной Кореи, разработанный в 2017 году. Он предполагает расширение сотрудничества с государствами Восточной Европы и Северной Евразии. Общим переговорам будет предшествовать ряд двусторонних встреч, запланированных на 14-16 сентября. Саммит в Сеуле станет первой встречей на уровне лидеров стран между Южной Кореей и всеми государствами Центральной Азии, посвященная прежде всего экономическим и энергетическим вопросам, говорится в сообщении. И
Еще одна информация в нашем выпуске. Евразийский диктант прошел в два этапа. 8 сентября задание.

0: выполнили школьники, а 9 сентября акция объединила студентов и взрослых. К международной инициативе присоединился и Кыргызстан. В нашей стране в евразийском диктанте приняли участие более 200 человек, учащихся школ, а также участники Евразийского центра русского языка, литературы и инклюзии. Участники разбирали реальные ситуации, с которыми можно столкнуться в интернете и мессенджерах. Учились распознавать фишинговые сообщения, отличать дипфейк от настоящего видео, замечать признаки ложного инвест-предложения и понимать, пытаясь ли человек вовлечь в дроперство. Главная площадка акции работала в Национальном центре России в Москве. По видеосвязи к ней подключились вузы, библиотеки, русские дома, Евразийский центр русского языка и другие образовательные организации. Среди международных участников площадки в Турции, Непале, Китае, Монголии и Афганистане. Завершение нашего выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, 12 сентября днем местами в Чуйской, Талаской, Сыкульской, Нарынской областях, а также в предгорных и горных районах Ошской, Джалабадской, Баткенской областей пройдут кратковременные дожди с грозами. В дариной зоне Ошской, Джалабадской, Баткенской областей осадков не ожидаются, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области 25-30, в Талаской до 29. В Баткенской, Ошской, Джалабадской областях 27-32, в Сыкульской области 22-27, на Рынской до 28, в высокогорных районах от 8 до 13. В Чолпанате ожидается кратковременный дождь, гроза, температура воздуха 22-24. В Бишкеке без осадков температура воздуха от 28 до 30 градусов тепла.
1: Биринчи радио. Говорим о важном.
0: Бишкек 1 сентября стал площадкой для одного из ключевых международных событий года – заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Саммит прошел под председательством Кыргызской республики и был приурочен к 25-летию создания ШОС. В заседании тогда приняли участие лидеры главы правительств государств-членов организации. По ее итогам была принята Бишкекская декларация, всего лидеры государств утвердили 28 итоговых документов.
2: Главным итоговым документом саммита ШОС, прошедшего в Бишкеке, стала Бишкекская декларация 25-летия Шанхайской организации сотрудничества. В ней страны подтвердили приверженность принципам добрососедства, равноправия, взаимного уважения и невмешательства. Как отметил в прямом эфире Биринчи радио советник министра иностранных дел по особым поручениям, посол и национальный координатор Кыргызской республики в ШОС Алмаз Букалаев, подобного масштабного мероприятия в истории страны еще не проводилось. Соответственно, высокой была и ответственность. По его словам, итоги саммита получились эффективными.
3: Главным итоговым документом саммита является Бишкекская декларация 25-летия, где определены позиции, задачи государств-членов ШОС. Вот, мы сегодня, и не только мы, главу государства отметили весьма солидный пакет принятых документов, который охватывает очень многие направления, сферы деятельности, сотрудничества между государствами. Это как минимум историческое внесение изменений в хартию ШОС, который позволит в дальнейшем укреплять нашу организацию. Кроме этого, подписанное очень два важных положения о создании универсального центра, в структуре которого будет находиться центр в Бишкеке по противодействию организованной преступности, а также антинаркотический центр в Душанбе. Кроме этого, обновлена база, правовая база в сфере сотрудничества с преступностью. Как вы заметили, в списке документов есть очень серьезные документы, связанные с таким направлением деятельности, как борьба с изменением климата, сохранением биоразнообразия. Приняты два заявления глав государств в сфере энергетики по сохранению, возобновлению, обмен технологиями. Кроме этого, тоже такой интересный документ. Принято заявление глав государств по укреплению института семьи. Это инициатива Кыргызской республики. Исходим из того, что стабильность любого государства, она связана с сильной семьей. Поэтому это очень интересный документ.
2: Особое место в итогах саммита занимает и Кыргызстан. Государства члены высоко оценили председательство Кыргызской Республики в ШОС в 2025-2026 годах, отметив вклад страны в развитие практического сотрудничества и укрепление авторитета организации. Одним из центральных вопросов остается обеспечение региональной безопасности. Государства договорились продолжать совместную работу по противодействию терроризму, экстремизму, наркотрафику и другим современным угрозам. При этом в декларации отмечается необходимость укреплять механизмы совместного реагирования на чрезвычайные ситуации. Доктор экономических наук, эксперт Ялкун Даутов поделился своим мнением о прошедшем саммите и вопросах, обсуждаемых на нем.
4: Сегодня эти явления, кибербезопасность особенно, и вообще применение искусственного интеллекта именно в отрицательном характере, да, влияет, очень сильно влияет на экономику страны. Помимо этого, в рамках цифровизации отдельных отраслей экономики мы видим, что приобретает очень важное значение это продовольственная безопасность. Будет рассматриваться именно, как мы можем противостоять этим вызовам по направлениям кибербезопасность, информационная безопасность, борьба с применением интеллектуальных каких-то моментов.
5: Чем больше
4: сегодня эти явления, кибербезопасность особенно, и вообще применение искусственного интеллекта именно в отрицательном характере, да, влияет, очень сильно влияет на экономику страны. Помимо этого, в рамках цифровизации отдельных отраслей экономики мы видим, что приобретает очень важное значение это продовольственная безопасность. И вот в рамках саммита, в рамках определенных рабочих групп будет рассматриваться именно, как мы можем противостоять этим вызовам по направлениям. Кибербезопасность, информационная безопасность, борьба с применением интеллектуальных каких-то моментов.
2: Большое внимание было уделено и экономическому сотрудничеству. Страны ШОС намерены расширять взаимную торговлю, укреплять производственные и логистические цепочки, развивать транспортную связанность и создавать условия для устойчивого экономического роста. Отдельное значение придается энергетике, цифровизации и развитию новых технологий. В декларации также отмечена растущая роль туризма. Страны ШОС рассматривают туристическую отрасль как важный фактор экономического развития, который способствует увеличению торговли, развитию транспорта, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест. Экс-министр иностранных дел Алекбек Джикшинкулов отметил, что на саммите обсуждались наиболее важные вопросы для организации.
6: Эта организация не только ради безопасности, она строится ради развития, ради общего будущего, ради общего процветания. Так в декларации было написано. И они реализуются. Происходят глобальные сдвиги в геополитике. Если в основном общество, континенты, государства ориентировались только на Запад, сейчас уже все ориентируются на глобальный юг или на восток, будем говорить.
2: Саммит в Бишкеке стал не только подведением итогов 25-летнего пути ШОС, но и определением дальнейших ориентиров организации. В декларации подтверждено намерение продолжать развитие сотрудничества в соответствии со стратегией развития ШОС до 2035 года. Председательство в организации по итогам саммита было передано Пакистану. Айдай Незаркулова, Биринч Радио.
0: Рост доходов населения остается одним из важных показателей экономического развития страны. Кыргызстан по итогам первого полугодия показал самые высокие темпы роста реальной заработной платы. Подробнее далее в материале.
7: По данным Евразийской экономической комиссии, Кыргызстан стал лидером ЕАЭС по темпам роста реальной заработной платы в первом полугодии 2026 года. При этом важно учитывать не только сам размер зарплаты, но и то, насколько меняется ее покупательная способность. Именно этот показатель отражает реальная заработная плата. Она рассчитывается с учетом изменения потребительских цен. По официальным данным, рост реальной заработной платы в Кыргызстане продолжается. В первом полугодии показатель увеличился двузначными темпами. Рост доходов отмечается на фоне общего расширения экономики, отметила первый заместитель председателя Национального статистического комитета Кыргызстана Назира Керималиева.
8: За ежемесячно номинальная начисленная заработная плата в январе-июне 2026 года составила 53 759 сомов, и по сравнению с январем июнем 2025 года увеличился на 27,5%. Наиболее значительное ее повышение наблюдалось в сфере искусства, развлечений и отдыха, мнений и социального обслуживания населения, образования, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, водоснабжения, очистки и обработки отходов и получения вторичного сырья, финансового посредничества и страхования, операции с недвижимым имуществом, а также строительство.
7: В стране увеличиваются объемы производства, развиваются сферы услуг, строительства, торговли и других отраслей. Вместе с этим растет спрос на рабочую силу и меняется уровень оплаты труда. При этом средняя зарплата заметно отличается в зависимости от региона и вида деятельности. Наиболее высокие показатели традиционно фиксируются в Бишкеке и в отраслях с более высокой производительностью труда. Таким образом, нынешняя динамика показывает не только увеличение номинальных выплат, но и рост реальных доходов населения. При этом на уровень доходов влияет и общее состояние экономики, рост производства, инвестиционная активность и создание новых рабочих мест. Сегодня в Кыргызстане реализуется целый ряд инвестиционных проектов, направленных на развитие экономики и расширение возможностей для бизнеса. Об объеме привлеченных инвестиций и новых проектов рассказал в эфире Биринчи Радио глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров.
5: Я особо подчеркнул, что подписано 83 соглашения на 1 миллиард долларов и 57 соглашений в рамках государственно-частного партнерства еще на 4,5 миллиарда долларов. При этом объем инвестиционных проектов ГЧП уже превышает 456 миллиардов сомов. Реализуется более 90 проектов.
7: Увеличение заработной платы означает рост покупательной способности граждан, а значит и потребительского спроса. В то же время сохранение положительной динамики зависит от того, насколько рост доходов сможет опережать повышение цен. На уровень доходов влияет и общее состояние экономики, рост производства, инвестиционная активность и создание новых рабочих мест. Выступая перед депутатами Жогорку Кенеша 9 сентября, президент Садыр Жапаров отметил высокие темпы экономического роста.
5: За последние 4 года среднегодовой темп роста экономики составил 10,2%. За 7 месяцев 2026 года реальный рост валового внутреннего продукта достиг 11,1%.
7: Таким образом, Кыргызстан по итогам первого полугодия 2026 года показал самый высокий темп роста реальной заработной платы среди стран ЕАЭС, а среднемесячная зарплата в стране достигла 53 759 сомов. Для граждан Кыргызстана это прежде всего означает рост трудовых доходов, а для экономики – увеличение внутреннего спроса и покупательной способности населения. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
0: Персональным ассистентам будут платить за каждого подопечного в одной семье. Об этом сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Подробнее в материале Айдай Назархуловой.
2: С 1 сентября персональным ассистентам, которые одновременно ухаживают за двумя и более людьми с инвалидностью из одной семьи, будет производиться оплата в полном размере за каждого подопечного. В целях регламентации порядка оказания государственной поддержки родителям, законным представителям, близким родственникам и лицам, осуществляющим уход за ребенком с инвалидностью и или лицом с инвалидностью, нуждающимся в постоянном постороннем уходе и надзоре, улучшение качества предоставляемой услуги по уходу постановлением Кабинета министров от 3 августа утверждено положение об условиях оплаты услуг персонального ассистента ребенка с инвалидностью и лица с инвалидностью с детства первой группы старше 18 лет, нуждающегося в постоянном постороннем уходе и надзоре. Ведущий специалист Управления по вопросам лиц с инвалидностью и пожилых граждан Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Айнура Молдогазиева рассказала о принятом решении.
9: 2026 года, 3 августа, номером 521, было утверждено постановление Кабинета министров Кыргызской Республики об условиях оплаты услуг персонального ассистента ребенка с инвалидностью и лица с инвалидностью детства первой группы старше 18 лет, нуждающегося в постоянно постороннем уходе надзоре. Данная услуга была введена в 2019 году для детей с инвалидностью, а с 2022 года данная услуга введена для лиц с инвалидностью первой группы с детства, которые также нуждаются в постоянно постороннем уходе и надзоре. И введена норма, когда персональный ассистент одновременно осуществляет уход за несколькими детьми или лицами из одной семьи, оплата услуг производится в полном размере за каждого получателя услуг. Введение данной услуги позволяет лицам, не имеющим возможности работать, постоянно ухаживающим за ребенком или лицом с инвалидностью по достижении пенсионного возраста, иметь право на пенсионное обеспечение. Персональный ассистент осуществляется на основании страхового полиса по обязательным государственным страхованиям.
2: Территориальным управлением Минтруда поручено обеспечить выплаты по новому порядку. Также они осуществляют оплату средств по государственному социальному страхованию путем перечисления средств за персональных ассистентов на расчетный счет территориального подразделения налоговой службы. Раньше персональные ассистенты покупали страховой полис, и в конце месяца сумма была возмещена вместе с оплатой. Сын Нурджан имеет инвалидность, она выполняет роль персонального ассистента.
10: На тренировку. Здесь полностью занимаемся. Я помогаю, подаю мячи, значит, с коляской помощь. Опять же, санитарные услуги. Вот сбор мячей. На инватакси в час нас собирают. Мы едем домой. Дома, значит, обедаем. После обеда у нас занятия в нашем фонде, который по нашим заболеваниям. Значит, занятия там с инструктором, с реабилитологом и с психологом.
2: В настоящее время оплата услуг персонального ассистента составляет 8697 сомов в размере оплаты услуг прожиточного минимума в среднем на душу населения в Кыргызстане. В министерстве рассказали, кто может выполнять роль персонального ассистента.
11: Для лиц с инвалидностью первой группы, которым трудно самостоятельно передвигаться, предоставляются услуги индивидуальных помощников. Они помогают выйти из дома, посетить медицинские, социальные и другие учреждения, а также сопровождают повседневной жизни. Индивидуальный помощник назначается в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации. Данная помощь предоставляется за счет местных исполнительных органов и реализуется на основании договора, заключенного в соответствии с гражданским законодательством. Кроме того, за индивидуальных помощников государство производит социальные отчисления, и этот период включается в трудовой стаж при назначении пенсионных выплат. Если у лиц с инвалидностью первой группы нет индивидуального помощника, социальным кодексом предусмотрено право на получение пособия, осуществляющим уход независимо от родственной связи. Данное пособие выплачивается ежемесячно из республиканского бюджета и направлено на поддержку семей, в которых осуществляется постоянный уход лицом с инвалидностью первой группы.
2: Начальник управления по подготовке решений в отношении ЛОВЗ и пожилых граждан Министерства труда, социального обеспечения и миграции Назгуль Чулумова рассказала, какую помощь оказывает государство лицам с инвалидностью.
12: Государство поддерживает лиц с инвалидностью путем предоставления, да, назначения социальных пособий и пенсий по инвалидности. На сегодняшний день больше 80 тысяч – это получатели социальных пособий по линии Министерства труда, и более 130 тысяч людей у нас получают пенсию по линии социального фонда.
2: Также исключается норма о предоставлении получателю услуг социального паспорта малоимущей семьи, заполняемого органами местного самоуправления, так как услуга персонального ассистента назначается без учета дохода семьи ребенка или лица с инвалидностью. Айдай Низаркулова, Биринчи Радио.
0: И на этом программа «Кыргызстан» завершается. Для вас программу подготовили Армек Ахтанов и Ирина Гимбаева. До скорой встречи в эфире «Биринчи радио».

0: Азия ойындарынын көрсөтүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
1: День заканчивается. Самое время оглянуться назад и понять, чем он запомнился. Итоги дня. Информационная программа «Беринчи радио». Наши корреспонденты рассказывают о главных событиях, которые произошли в Кыргызстане в течение дня. Репортажи с места событий, комментарии, факты и оперативная информация. Все самое важное за сегодняшний день. Итоги дня. Все, что важно знать о сегодняшнем дне. С понедельника по пятницу вечером на Беринчи радио.

0: В эфире Беринчи Радио, итоговый выпуск новостей. Добрый вечер и сразу же к основной теме сегодняшнего эфира. На центральной площади Таласа состоялась церемония поднятия флага Кыргызстана. Сегодня в Таласе отметили 35-летие независимости Кыргызстана. В торжественной церемонии приняли участие президент Садыр Джапаров, который отметил, что единство и совместный труд – это главные условия укрепления государства и его дальнейшего развития. Именно сплоченность общества позволяет последовательно реализовывать проекты, направленные на улучшение жизни людей. Более подробно расскажет мой коллега.
1: Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти, куралдуу күчтөрүнүн башкы колбашчысы, улуттук гвардиянын өздүк курамы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусун көтөрүүгө даяр. Улуттук гвардиянын колбашчысы.
2: Кыргызстан празднует 35-летие своей независимости. Последние несколько лет День независимости празднуется в разных областях страны. 11-12 сентября мероприятия прошли в Таласской области, в частности в городе Талас. Состоялась церемония поднятия государственного флага на аллее имени Кенишбека Нурджанова. На центральной площади Таласа состоялась церемония поднятия флага Кыргызстана. В торжественной церемонии принял участие президент Садыр Джапаров.
3: Саламат сиңер, жокерлер!
2: В Таласе в рамках визита президента открылись ряд объектов. В своей речи президент отметил.
4: Түндүгүндө ата-бабалардын рух оролгон туубуз көтөрүлгөндө ар бир кыргыз жаранынын жүрөгү туйлап, бул менин мекеним. Бул менин аманатым деп бабаларыбыздан калган жерди, элди, тилди, нарк насилди сактап.
5: Государственный флаг, в котором воплощены следы, сила и дух предков, отдавших свои жизни за народ и землю, это гордость нашего народа, единство нашей страны, история нашего государства, завет, оставленный предками, и самая священная реликвия, которую мы должны передать следующим поколениям. Когда поднимается наш флаг, омытый солнечным светом и увенчанный тундуком, в котором словно заключен дух наших предков, сердце каждого гражданина Кыргызстана должно трепетать. А в душе и в сознании должны звучать слова «Это моя Родина! Это мой завет!». Каждый должен чувствовать ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям земли, народа, языка, традиций и ценностей, оставленных нам предками. Мы прошли через различные испытания, ошибались, оступались, переживали непростые времена, но не сломались. Мы искали свой путь, приобретали опыт и постепенно стали глубже осознавать свои истоки и возвращаться к своим истинным ценностям. Цель страны — построить развитый Кыргызстан, где будет больше образованных и целеустремленных молодых людей, а каждая семья сможет уверенно смотреть в будущее. Ответственность граждан за сохранение земли, языка, традиций и национальных ценностей, сплоченность общества и совместный труд позволяют реализовывать проекты для улучшения жизни людей.
2: 35-летняя история независимого Кыргызстана преподала нам немало важных уроков. Этот путь, конечно, не был легким. Мы прошли через различные испытания, ошибались, оступались, сказал также Садыр Джапаров. Глава государства подчеркнул, что цель – построить развитый Кыргызстан, в котором будет больше образованных и целеустремленных молодых людей.
4: Мына ушул багыттагы иш-аракеттерибиздин аркасында Талас шаарында акылман лицейин, мусулман коомчулугу үчүн сыйынуу жайын ачып, Манас ордо комплексин жаңылап, Айтматов ааламы даңазалануу алдында турат. Ал эми облус борборунда элдин эң эркин эс алуусуна багытталган атайын аллея балдарыбыздын көңүл куунак жок.
5: Каждый из нас должен показывать любовь к родине не словами, а делами. Сохранение государственности для следующих поколений зависит от сегодняшней работы, единства общества и качества образования детей. Лицей Акылман обновление комплекса Манас-Урдо и проект Айтматов-Аалама. В городе построили прогулочную аллею, развлекательный центр Баластан и новый корпус филиала Кыргызского национального университета имени Джусупа Баласагына. Для жителей приобрели электробусы. Развитие приобретает настоящий смысл только тогда, когда человек ощущает положительные изменения в своей повседневной жизни. Страна прошла через испытания и ошибки, но сохранила государственность и накопила опыт. Задачей властей он назвал создание условий, при которых каждая семья сможет уверенно смотреть в будущее, а образованной молодежи станет больше.
4: Таза ниет менен эмгек кылып, жасалган иштерге калыс баа берип, мамлекетке кол кабылганда гана мамлекет күчтүү болот. Айрыкча азыркы жаш муун бул максатты ишке ашырууда бизге арка бел болот деп бекем ишенемин.
3: В Таласе в рамках визита президента открылись ряд объектов. Новый корпус Таласского регионального многопрофильного института КНУ имени Джусупа Баласагына. Студенты очень рады.
6: Я на самом деле очень рада этому событию, то, что у нас строится новый корпус. Ведь я считаю, что это не только расширение пространства, но и развитие и совершенствование нашего университета. Я с нетерпением жду, когда же мы туда пойдем учиться.
3: Также состоялось вручение ключей от 30 электробусов для Таласа. Открытие центральной мечети Таласской области, открытие президентского лицея Акылман и 100 социальных объектов в онлайн-режиме, открытие центрального стадиона Таласа, открытие новых объектов в комплексе Манас-Ордо, открытие детского развлекательного центра Баластан. Как отметил полпред президента в области,
7: здесь будет торгово-развлекательный центр, и здесь будет музей цифровых искусств, первый в Кыргызстане. Также здесь мы о приобретении 10 роботов, которые будут работать на данном центре гидами, экскурсоводами в музее цифрового искусства. И также будут каждую неделю здесь проводиться робот-шоу.

Ахмат! Спасибо огромное, дорогие друзья! Дорогой, прекрасный Талас! Привет! Салам! Как ваше настроение? Сегодня такой красивый праздник! Конечно же, приветствую каждого из вас и, конечно же, президента Кыргызской Республики. Желаю вам всего самого-самого прекрасного, дорогие друзья. И самое главное, чтобы всегда было чистое, мирное, синее небо!

счастья вам, любви, процветания, добра и всего самого прекрасного, что можно пожелать вам, дорогие! Салат! Вперед! Вперед! Рахмат, ну что, споем очень-очень громко, правда?

0: Спасибо!
1: Ой, идти еще долго, но мы идем и поем для вас наши самые лучшие песни!

Ахмад! И, конечно же, желаю, чтобы ваши дома, ваши сердца и ваша жизнь, все самое лучшее и прекрасное притягивалось как магнитом.

0: та нас, группа Hi-Fi, с удовольствием приехала и с большим почтением, уважением и благодарностью приехала к вам на ваш праздник. Спасибо, что нас пригласили, нам очень приятно. Мы рады быть вместе с вами на этом торжестве. 35 лет, шутка что ли? Ничего себе! Серьезная дата. Хотим пожелать, у нас очень мало времени, потому что много артистов, и все хотят вас поздравить. Я спешу пожелать вам, чтобы глаза, ваши глаза, жителей Таласа, в ближайшее грядущее наполнялись только слезами любви, радости и счастья.
1: Друзья, мы можем с вами...

0: давайте тогда друг друга так поздравим. Поздравляем! Все вместе вы! Отлично, вот друг друга 100% поздравили. Спасибо.
1: В тот момент, торжественный и праздничный момент, пока мы с вами друг друга поздравляем, обмениваемся теплыми словами, по хорошим настроениям. Есть огромное количество людей, кто в этом нам помогают, но они при этом работают. Это звукорежиссеры, светорежиссеры, операторы, охранники, администраторы, организаторы, президент, в конце концов. Давайте им похлопаем, они работают. Они нам помогают в этом, да. Но, Талас, праздника бы не было, если бы не было бы вас.
0: Вам
1: аплодисменты!
0: Дайте шума! Продолжаем петь.

0: Спасибо.
1: Я смотрю, в халасе не только хочется, но и может любить, и это прекрасно. Это прекрасно. Коля праздник, Коля у нас праздник, и мы не так часто видимся. Новый год чаще бывает. Поэтому, используя вот это волшебное, магическое настроение, загадывайте желание, загадывайте, не стесняйтесь. Марина колдует, и все сбывается. Я проверял, Талас – это реально рабочая схема. Загадывайте, колдуй как следует. Давай.
2: Друзья, все-все-все, кто здесь находится, загадали свое желание. Лети-лети лепесток через запад на восток, через север, через юг. Возвращайтесь в дело в круг, лишь коснешься ты земли.

0: Первый микрофон. Раз, два, три. Второй. Раз, два, три. Третий. Раз, два, три. Четвертый. Раз, два, три. Пятый. Раз, два, три.
1: Пятый.